0: Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду ў сталіцы Турцыі Анкары працягнуўся саміт НАТА, на якім сярод іншага абмяркоўвалася і пытанне завяршэння вайны ва ўкраіне.
2: Адным з вынікаў сустрэчы Трампа і Зеленскага стала рашэнне ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет «Патрыёт». Да таго ж прэзідэнт ЗША пацвердзіў гатоўнасць амерыканскай дыпламатыі вярнуцца да ўкраінскага пытання.
1: У сваю чаргу тэма перамоваў па Ўкраіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
2: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Пуціна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Пуцін? Якіх вынікаў датычных міру ва Ўкраіне можна чакаць ад саміту НАТА ў Анкары? Ну і ці ёсць ўсё ж шанец нарэшце дамовіцца?
2: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага праекта «Рераша» Кірыла Рогава.
3: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает всем на пятки, и на горло, и на голову. Вот. И, но действительно мы видим начало нового трека, нового переговорного трека, и учитывая участников его, ну, не думаю, что он будет очень легким и гладким. Мне кажется, здесь надо иметь несколько в виду таких входящих. Во-первых, как всегда у Дональда Трампа, это главная идея – сделать что-то по-быстрому. И я думаю, что сейчас в администрации Трампа есть идея успеть с соглашением, хотя бы в каком-то виде его заключить, до октября, чтобы прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности, и поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство – это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере. И они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
4: Июля,
3: там.
4: Да, абсолютно то же самое.
3: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, с, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда считал, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, то есть с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в среднем, в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться ну, на Земле можно очень сильно менять ситуацию без продвижения на Земле. И Зеленский и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта – это не самое главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта – это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году Путина, и Зеленского в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
1: А что будет делать Путин у складанных для его обставинах? Пойдет на сделку, якую ему пропонуют?
3: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
4: Хорошо, хорошо.
3: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история, это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
4: Да.
3: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась раньше.
4: Зачем?
3: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейскую Европу, европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда ту перспективу, когда российские баллистические ракеты и дроны роем полетят на европейские города и на европейскую инфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор, и как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше поговорить и все-таки немножко уступить по Украине или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор, особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это балтийские страны и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака и имеет как бы целью проверить вот эту возможности этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
2: Вы слухали российского политолога Кирилла Рогова, який прокоментаваў шансы Украины и России дамовіцца аб міры.
1: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информацыйны подкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
1: Раніца з рацыяй і 4 хвіліны пра жыццё беларускай дыяспары ў Польшчы, а больш дакладна ў польскім горадзе Катавіцы. Сумесныя пікнікі, паходы ў горы, канцэрты, вырашэнне легалізацыйных пытанняў. Гэта ўсё самыя важныя накірункі дзейнасці для прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў польскім горадзе Катавіца, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
2: Концом весны и початком лета мы протягиваем сутракаться группой белорусов у Катовицах на разные активности. Вот с опошнего мы разом ходили выкладовцы польской мовы у горы. Огульный поход, такие 10 человек на протягу целого дня. Мы доведывались про регион Силезийский, про горы, которые тут есть. Злазили разом на малую и великую Чантурию у страны. Вельми добро побавили час, як просто по-приятельску, так и у носинах на учитель и в учень у плане польской мовы. Было вельми шмат практики, причем вельми житевой практики. Обмерковывались разные питания, як некие бытовые, так и больше связанные с бизнесом, податками, некими ощадженными эмеритурами, пенсиями и так далее. Вельми продуктивная была встреча, все вернулись с гор, вельми задовольные, насыщенные природой и новыми ведами.
3: А як зараз якраз выглядае гэтае неформальное супольное жыццё беларусаў у горадзе и ці з'яўляецца вось новое месца для регулярных збораў? Можа, крышечку падрабязней про гэтае горы могли б распавесці?
2: У горы мы ходили разом с такой инициативой, як Олечков, это полька, девчина проводит бесплатные лекции в формате speaking club. Такие встречи тягнутся в початку вересня и вот до початку червеня, 22 червеня. Уже было опушнее в этом годе была встреча. Можно сказать, что такая выпускная встреча будет на наступном годе. На наступный год уже сберутся новые люди, начнется на ново, можно сказать, такий курс интеграционно-научальный. Все это бывает у таким очень простым, легким формате, у бары, где люди могут себе одночасово подчас курсу набыть выпить некой горбатки, те, кто там уже больше хочет развязать свой язык, то уже пиво, те инши напои. Такой свободной атмосфере это все отбывается, то допомагая людям расслабиться.
3: Чи приезжают до вас гости, музыки, лекторы из інших регионов? Чи налаживаются контакты с белорусскими инициативами, осиродками у соседних городах?
2: У рамках співпраці с университетом Слонским так запрошали мы спадарню з Вроцлава, якая нам показывала спадарню віну, якая нам показывала и проводила мастер-класс по ткацтву поясов, именно белорусских, с орнаментом. На этой встрече так само присутничали студенты филологии усходнеславянской, так само, как и белорусы. Вельми пленная встреча была, на жаль, все зарабить не поспели, и в ближайшем часе плануем запросить подарную Ирину еще раз.
3: А может быть, вы удельничаете так само в неких агульнопольских фестах чи локальных интеграционных вечеринах?
2: Не, такой формы менавіта у гэтым годзе не было. Крыху запаволілася такая агульная сацыяльная актыўнасць у Катавіцах.
3: Якія галоўныя змены ў настроях і актыўнасцях людзей унутры супольнасці вы заўважаеце за апошні час, калі параўноўваць з мінулымі гадамі?
2: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што вядома вельмі палепшвае настрой. Агульную супольнасць пачалі планаваць нейкія падарожжы разам. Вядома, так само полепшилось на дворе, наступило лето. Не кажу про апошні дні, а кажу про початок червеня. Усе вельми активно давали некие инициативы и спотканья, чи неких поездок разом. Апошні дні, конечно, тяжковато. Пытався у белорусу Катавіц, як яны ратуются от такой спекоты, якая зараз актуально стоит по всей Польше. И наибольше спосюджены отказы – это бассейн и холодник.
1: Зміцер Галямаў дадаў, што беларуская дыяспара ў Катавіцах актыўна арганізуе культурныя сустрэчы, моўныя курсы і творчыя майстэрні. Таксама актывісты суполкі ладзяць сумесныя інтэграцыйныя мерапрыемствы з мясцовымі арганізацыямі і дапамагаюць новым эмігрантам у адаптацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9-я в Беларуси, 8-я в Польше.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Политутекача Дмитрия Аскендерова Литва может позбавить политичного притулку и депортовать в Беларусь. У Канюки запрашивают на 20-й показ спектакля «Беженцы 1915».
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Минск сгадали, как у великой резолюции, так и у специальной резолюции, присвященной только ситуации в Беларуси. Резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ не имеют обовязковой юридичной силы, однако лечатся важными политичными рекомендациями для национальных парламентов и урадов. Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества в Европе на 33-й штагодовой сессии в Гаазе ухвалила Великую Гаазскую декларацию об безопасности в Европе и войне в Украине, а так само шерах особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленные резолюции показывают по-ранейшему жорсткую позицию по России и ейной агрессии в Украине. Отметно, что в резолюциях называют штучный интеллект махчимой зброей о кибервойне, подкресливают погрозы критичной инфраструктуры в Европе, застерегают на конт демократичного откату в регионе и онлайн-радикализации молоди, признают кризис с финансованием самой ОБСЕ и усприманием ейной потребности. У парламентской ассамблеи ОБСЕ побач с дейной официальной белорусской делегацией, призначенной уладами Лукашенки, дейничая делегация белорусских демократичных силов, якую примают на наивысшем узровне. Беларускага политутекача, бизнесмена Дмитрия Аскендерова, Литва планує позбавить політичного притулку і депортувати в Беларусь, нягледзячи на 12 кримінальних справ, заведених там на його. На думку бізнесмена, гэта адбываецца з-за його публічної критики офісу Святлани Тихановської.
4: Пані Тихановської, які вдруг возле неї внезапно появилися. І вияснилось, що це все люди, які борються з Лукашенко вже некоторі по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской и спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала.
3: Каил Пархимович, департамент эмиграции Литвы, когда ей дослал поведомление, не указал причины, по яких он избирается позбавить политичного притулку Дмитрия Аскендерова.
5: Возможно, вы угроза.
6: Сказали, что признана угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
5: То есть они могут даже и не объяснять.
6: Я оценку не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Бизнесмена Дмитрия Аскендерова станет ведома в пятницу 10 липня. Лукашенко сменил одного из наместников министра обороны. На такую посаду назначен генерал-майор Владимир Белый. Указ Александр Лукашенко подписал 8 липня. Ранее Белый займал посаду начальника Головного управления боевой подрыхтовки Узброенных сил. Еще одним указом генерал-майор Александр Навуменко, который працевал с липня 2024 года наместником министра обороны, вызволены от посады и звольнены из военной службы у запаса с правом ношения военной формы одения и знаков отрознения. У министра обороны Виктора Хренина 4 наместники, усе они мают звание генерал-майор. Подляша. 10 липня у вёсцы Канюки отбудется 20-й показ спектаклю «Беженцы 1915» Варшавского баэтеатру. Постановка расповедает про лёс жыхароў сходних территорий Польши, яких у 1915 годе царские улады змусили покинуть свои дамы и отправиться у глыбы России. Режиссер спектакля Андрей Новик отзначает, что Канюки – особливое место для этой истории, бо память про беженцев заховывается у многих местных семьях, и он запрашивает всех желающих долучиться до показа.
7: От 10-го, вельми важное подожжение, мы будем играть на воле. свежем поветре у самих Конюках для внука нашего героя Лявоня. Владимир Наумюк, усім нападляшы вядомы беларус, разбяж. Яму 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломцы, дзе яго дзед уплываў на...
3: Спектакль створаны камандай беларускіх і польскіх творцаў, а прадусаваў яго БАІ тэатр, калектыў беларускіх тэатральных дзеячаў, які працуе ў Варшаве. У пастаноўцы гучаць беларуская, польская, расійская мовы і дыялект беларусаў падляшша. Пачатак паказу ў Канюках 10 ліпеня о 20 гадзіне. Ганаровым глядачом стане народны майстар Уладзімір Наумюк, унук аднаго з герояў спектаклю Лявона Наумюка. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна сіноптыкі прагназуюць 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарамі ноччу воблачна і таксама дажджліва, тэмпература плюс 12, плюс 13 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Wierzy? Nie. Мы не сникнем. Мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Алексеевич и Белецкий подтримали створение Белорусского университета в Польше. У Беларуси и надалее протягиваются жорсткие державные террор и системные репрессии, поведомляют правооборонцы. Караева признал нестачу рабочих рук и пропоновал завести кадры из Узбекистана.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Беларусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого уровня, сформовали супольность с 200 экспертов, шукают поддержки инициативы. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписанта открытого листа за створение Белорусского доследчего университета имя Астафия Валовича, поведомили инициаторы створения этого университета. У списке подписанта у листа уже были жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук, лауреатка Нобелевской премии литературы Светлана Алексеевич, профессор истории Марсия Шор и профессор философии Джейсон Стэнли, были амбассадоры Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, украинский историк Ярослав Грицак, а так само доследчики, выкладчики, эксперты США, Канады, Великой Британии, Австрии, Бельгії, Литви, Норвегії, Німеччини, Польщі, України і Білорусі, пише Білсат. У Білорусі надалі працюється жорсткий державний терор і системні репресії, накеровані супраць політичних опонентів, удільників протестів, журналістів і правооборонців. Про гэта повідомляють правооборонці. За червень правооборонці признали політв'язнями ще 43 особи. Люди, які терпять переслєти ці пройшли проскатування і сподіваються в будучем на справедливость и покарание прислухачов режима Лукашенки. Але, как кажа документаторка Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси Вольга, беларусы по-разному спрымають справедливость.
4: Хтось хоче справедливости в таким плане, хоче, как жильцы режиму понесли покарание, але покарание справедливое, то бок не были сфалтованы, не были расстреляны, не проходили просьбы. Все, хочуть, каб вось была справедлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл.
3: Поводные психолога Ивана, який так само працює с политвязнями, коли человек думает про что-то абстрактное, то вельми важно дать значение того, что он разумеет под справедливостью.
5: Коли ты даешь его значение справедливостью, то ты зрозумеешь, что с этого может быть, что не, вельми важный подход. Тут больше как социальной психологии, что вызначает наше громадство зараз как справедливость. И тут треба выучать социологов, что зараз Запад у громадства вельми великий на справедливость. А лишь это есть пытание. Что справедливость каждый по-своему вызначаем. И нам придется еще домовляться про то, что для нас справедливость.
3: Как отзначает Иван, он покуль не бачит одного подхода у политвязнев до понятия справедливости. Тому, на его думку, это добрый подмурок для кризиса и социальных проблем в громадстве, когда белорусы будут спрачаться за то, что такое справедливость, им придется с этим працавать. Старшиня Гарадзенского облвыканкома Юрий Караев заявил про готовность принять, цитата, «невеликую колькость працевитых и непитущих мигрантов из Узбекистана для працы в сельской господарце». И он отзначил, что в регионе назирается дефицит рабочей силы у вёсцы, в той час, как в Узбекистане бракуе працы, пиша сайт Люстерка. По воде Караева, працевные мигранты у аграрном секторе отримывают 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, каб не перегружать насельництво мигрантами. При этом узбекский бок готов инвестовать в белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и налаживать прямые связи без посредников. Падляшча. Набыў моц прысуду дачыненні да Крыштафа Т, былога дэпутата парламенту ад Падляшча і намесніка міністра дзяржаўнай казны ва ўрадзе Яраслава Качыніскага. Акруговы суд у Беластоку асудзіў яго за публічную абразу ўкраінцаў за іх нацыянальнай прыналежнасці і распальванне варожасці. Прысуды прадугледжвае 5-месячнае абмежаванне волі за абавязкам выконваць 30 гадзін у месяц неаплатных грамадскіх працаў пад наглядам. Асуджаны таксама павінен аплаціць судовыя выдаткі і зборы. Абвінавачанні тычацца паведамленняў і запісаў, апублікаваных у сацыяльных сетках вясной 2022 года. У гэтых паведамленнях Крыштоф Т. назваў украінскае насельніцтва бандэраўцамі і бандэраўскім натоўпам. Крытыкаваў прысутнасць украінцаў у Польшчы. Заклікаў да выгнання украінцаў з краіны, а таксама рабіў надзвычай негатыўныя апісанні паводзін, характару і асаблівасцяў украінскай нацыі, прыпісваючы ім крымінальныя рысы. Ён таксама адлюстроўваў палякаў як вышэйшых за украінцаў. Дадатковы абвінаваўчы акт па гэтай справе быў пададзены украінскім журналістам і грамадскім актывістам сумесна з цэнтрам маніторынгу расісцкіх і ксенафобскіх паводзінаў. Прысуд быў вынесены ў красавіку і цяпер набыў канчатковую моц. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Александр Рыбак на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Гародня», 99.2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усім и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами дожжа, макчимы и навальницы. Температура по ветру от 14 до 17 тепла, ветер заходний и полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дэбі Следж, удельница семейного гурта «Систер Следж», у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія цяпер больш вядомыя по працы с гуртом «Шик» у канцы 70-х годов. «Систер Следж» были утвораны у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой вядомой песней гурта з'являецца «We Are Family» 79-го года.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Мы таксама з вамі разам будзем далей. Калі 9 дзень ліпеня, чацвер, сёння Польшчы, патрэбныя лекары з-за мяжы, але без польскай мовы ў медыцынскую сістэму не ўвайсці. Польшча адчувае недахоп медыцынскіх кадраў, таму ўсё больш урачоў з-за мяжы атрымліваюць магчымасць працаваць у польскіх шпіталях. Адным з людзей, якія дапамагаюць беларускім медыкам прайсці гэты шлях, з'яўляецца Артур Лукошка, кіраўнік кампаніі, якая займаецца суправаджэннем замежных урачоў у Польшчы.
2: Гость рации.
3: Меня зовут Артур Лукошко, я поляк, но я родился, как и сотни тысяч поляков в Беларуси, я родился. Учился я, конечно же, в Польше, в университетах, которые учили меня быть дипломатом. Однако после университета я занимался стартапами медицины и по долгу службы имел контакты с огромным количеством директоров, директоров шпиталей, директоров кабинетов стоматологичных. И отсюда, собственно, уникальная контакты. Ну и около 10 лет, да, уже скоро 10 лет, как я стартовал с канцелярией правной для врачей. И занимается стрикто помощью и интеграцией иностранцев в Республике Польша. Изначально это, конечно же, было только на процедуре нострификации, то есть процедуре такой стандартной, где приезжаешь, сдаешь экзамен, потом один, второй, потом проходишь еще стаж здесь, потом еще один экзамен сдаешь. И с 2020 года, когда появилась упрощенная процедура, о которой наверняка все знают, в 100 раз или в 200 раз увеличил обороты, перевез более чем 1000 человек сюда, в Польшу, чем помог очень сильно и шпиталям, и, собственно, врачам, которые сюда переехали из Беларуси, из Украины, даже несколько из врачей Кыргызстана были, из Израиля были.
4: Скажите, сколько крыху подробязней про переезд врачов с Беларуси в Украину в Польшу на працу? Бо, напевно, это мело некий хвалев, напевно, после 20-го года, после протестов наплыв, когда пришлась война в Украине. И, может быть, эти разные наплывы, хвали, мели некую свою специфику, может быть, некие конкретные категории врачей переезжали. Как это голым выглядело?
3: Это интересный вопрос, и действительно все было так, как вы описываете. Первая волна, она не была тогда, когда, наверное, вам кажется. Ментальность все-таки белорусская, она отличается от русской и украинской. Радикально более осторожная. Когда появилась упрощенная процедура, очень мало врачей из Беларуси переезжало вначале, потому что никто не верил. И только после того, как я перевез, и некоторые люди, возможно, самостоятельно переезжали, после того, как первые смельчаки попали в Польшу, они получили лицензию и начали работать, и получили первые зарплаты, и вышли на первое дежурство. Только после того, как они подтвердили и позвонили своим коллегам, и начали всем делиться и говорить, что «Господи Иисусе, это все правда, так может, так бывает, и я работаю, и меня не уволили, и не депортировали, и зарплаты есть, и лицензия есть, и у меня на 5 лет это. Я могу говорить вещи, которые мне взбредут в голову, могу правду говорить». Это только после этого начались первые настоящие наплывы желающих. А в январе 2021 года настоящие волны начались уже прямо в июне. Статистики Министерства здоровья подтверждают. А вторая волна, конечно же, началась после того, как началась война в Украине. Еще более сильная волна из Беларуси, потому что люди очнулись и поняли, что, ну, возможно, следующей страной такой, как Украина, будет Беларусь. Третьей волны не было, потому что сейчас уже упрощенные процедуры, в принципе, закончились. Та единственная дорога, квазиупрощенная дорога, которая осталась для врача из Беларуси или из Украины, она закончится через несколько месяцев, и уже не будет совершенно никаких упрощенных процедур, и единственной будет дорогой только стандартная нострификация с огромным количеством экзаменов, которым нужно будет подготовиться только, чтобы приступить вообще к работе. А что касается специализации, то специализация больше всего радикальная разница в заработках между врачами общей практики по-польску, лекарь хороб вовнешних або лекарь интерниста. Такой врач, стандартный врач, переезжая из Беларуси и имея зарплату 2022 году приезжает врач из Беларуси, из деревни, скажем так, Гомельской области, имея там зарплату $300, приезжает сюда, и здесь со старта он имеет $3000. И это самый такой минимум. Как минимум 8 раз разница есть, беря любую специализацию.
4: Ну, аккурат, вот про узровни польских заработков выходят легенды у Беларуси, белорусских врачов, и маются уже целое поколение врачов системы оховы здоровья Беларуси, которые все же пропрацавали в этой системе, может быть, марили о больших заработках, и когда они, конечно, шуют про то, сколько могут зарабатывать врачи в Польше, они, конечно, шкадуют, что вот так сгубили полно житё профессийное.
3: Я бы сказал, что 40% из как минимум 1000 врачей, которых я перевез лично в Польшу, то это как минимум 40% было из Беларуси. Белорусские врачи гораздо менее смельчаки в этом плане по историческим причинам, которые мы не будем обсуждать. Но вот граждане Украины, они гораздо более смельчаками были в этом плане. Совершенно свежие данные, которые я получил от министра здоровья. 2021 год это было 294 ДЦЗ министра здоровья. В 2022 году было 456 ДЦЗ министра здоровья, в 2023 году 287, в 2024 году 218, в 2025 82. Это только я говорю о врачах. Если мы говорим о стоматологах, то цифры будут выглядеть следующим образом. В 2021 году 319, в 2022 490, в 2023 312, в 2024 245 и в 2025 88.
4: Цікавая разбежка па гадах. Выглядае, што менш усё врачоў у Польшу пераехал у 25-м годзе.
3: И это связано с тем, что уже два года как почти есть требование научиться польского языка, прежде чем получить лицензию. Нужно получить сертификат знаемости языка польского на поземе B1, прежде чем получить саму лицензию. И это очень сильно ограничило количество желающих, потому что если раньше, то можно было приехать, просто разговаривая на польском, раньше можно было приехать. И сейчас нужно сначала выучиться. Это очень многих отталкивает.
4: То бок, ти можем сказать, основные проблемы у врачов, которые переезжают из Беларуси и Украины в Польшу, это нострификация, необходимость ведения мовы. Ти все ж таки проблемы больше широкие, бо мы бачим, что ваша организация, кроме непосредственного переезда у врачов, занимается еще навод и финансованием, выдачей кредитов на разные потребы.
3: Я скажу, Ольга, что проблемы белорусов и проблемы украинцев, они только частично покрываются. Несмотря на ситуацию в стране Украине, то гражданам Украины живется в Польше очень даже сладко. Однако вот для граждан Беларуси жизнь не так уж сладка и легка. Это касается и открытия банковского счета. Самое банальное — открыть банковский счет, даже имея лицензию врачебную, даже имея иногда умову об праце, то есть трудовой договор, это является проблемой. Белорусское государство считается сейчас государством, спонсирующим терроризм. От этого комплаенс любого из банка международного или польского обязан 10 раз строже проверять стандартного белоруса, чем стандартного украинца. Лукашенко посадил самолет Ryanair, который летел в Вильнюс. После этого много что изменилось. У белоруса есть сложности. И на этапе открытия индивидуального предпринимательства поможет только гражданин Польши, гражданин Евросоюза или некоторая ограниченная каталоговая группа граждан. И в эту группу граждан включены также граждане Украины, которые только что прибыли в Польшу. Уже после нострификации такой врач из Беларуси не может открыть индивидуальное предпринимательство без акробатических как бы помощи моих.
4: И треба зауважить, что вы навод спробу вертались у Сенат, имели отказ на спробу захаваць вось гэты спрошаны парадак уваходу ўрачоў з Беларусі ў сістэму аховы здароўя Польшы. Ці можаце казаць пра вынікі?
3: Напомню гістарычны кантэкст. До 1 мая 2026 года врачи из любой страны мира, которые работали на упрощенных процедурах, обязаны были предоставить документ, подтверждающий знаемость языка польского на поземе B1. Если врач этого не делал, закон оставлял за собой возможность использовать санкцию и удаление врача из реестра. Натомість інтерпретацію, як іменно трактувати закон, оставляли із бомблекарським, то есть так называемым профсоюзом врачебним. Огромное количество врачей хотело записаться на этот экзамен, но не успела за ограниченного количества мест в ошрёдках экзаменационных. Из 8000 врачей, которые получили децизию, 2000 врачей не успели принести этот документ. Очень сильно злые на правительство, что не позаботились заранее о такой ситуации, и сейчас дословно некому дежурить, то дословно весь шпиталь встанет. Из-за того, что вот белорусского врача исключили, кто-то должен вступить на его место. И на это место должен идти врач, который должен не должен вообще этим заниматься. У него есть другие, гораздо более важные обязанности. Министерство здравоохранения за несколько дней до дедлайна, до 1 мая, решило внести проект закона о том, чтобы на год переложить вот эту вот обязанность представить подтверждение языка польского. Сейм, то есть первая низшая палата нашего парламента, проголосовал за и был передан Сенату. На этапе Сената тоже должны быть консультации СПУЭЧные. Было посидение комиссии здоровья, на которой участвовал я, как представитель нашей канцелярии, и министр здравоохранения, и, конечно же, сенаторы имели оживленную дискуссию около часа, и в полном составе Сенат тоже проголосовал «за». Однако после Сената в демократической нашей республике, в парламентарно-президентской, есть этап президента. Президент имеет после проголосования закона Сенатом, у президента есть 21 день, чтобы подписать закон. Президент принял решение о том, чтобы заветовать эту уставу. Формально причина была, каждый поляк обязан иметь возможность быть принятым врачом, который разговаривает с ним в его родном языке. И с этим конкретно я согласен, но тоже следует брать во внимание, что тяжело было бы защититься президенту, если бы он проголосовал «за». Как человека, который хочет, чтобы иностранцы с плохим польским принимали наших пациентов. Президент сделал безопасное движение.
4: Слухаючи вас, Артур, вспомнила свою историю, когда у Гайнерском шпитале, в пункте хуткой допомоги, чуючи мой акцент белорусский, одразу нашли мне особенного врача, который добро говорит на белорусской мове.
3: Знаете, какая, Ольга, ирония? Потому что конкретно в этом шпитале я конкретно знаю директора, и это совершенно стечением обстоятельств. Я думаю, что все практически врачи, которые там работают, они собственно, от меня, и вот этот врач с белорусским языком, я уверен на 99%, что я его сюда в Польшу привез, а для него лицензию получил.
4: То подзяка вам за гэта, калі сапраўды спрачыніліся, бо ў экстрэмальных сітуацыях ім важна, каб урач мог гаварыць на мове пацыента, і асабліва на Падляшшы адчуваецца шмат нацыянальнасць, і трэба сказаць да гонару врачоў Беластока палякаў, якія, чуючы нашы акцэнты, спрабуюць пераходзіць на такі рускую мову, каб лепш паразумецца і аказаць неабходную дапамогу. Таму, можа быць, ж такі патрэбны ў Польшы врачы, якія б размаўлялі б на розных мовах.
3: Та вообще-то очень хорошая обсервация, которую вы представили, потому что даже когда мы были в Сенате, то и министр, и директор департаменту, который отвечает за выдачу децизии, Мариуш Кленский, использовали именно вот этот аргумент, который вы только что назвали, что да, по-польски это очень важно говорить, но тоже следует брать во внимание то, что у нас есть несколько миллионов человек, беженцев из Украины, и какое-то количество пациентов русскоязычных, будь то, например, Молдавии, или Беларуси, или из России. И эти люди, они, как бы они ни хотели, они могут даже знать польский язык на B1, на B2, на C1, но некоторые слова не будут знать, как изъясниться, даже имея очень-очень-очень хороший уровень польского языка. И в таком случае такой врач действительно, он как мед на душу, он очень сильно помогает. Но мы, прежде всего, это любой вам поляк подтвердит, любой президент, любой посол на Сейм, что мы моноэтническая страна, и мы не планируем становиться мультикультуральной.
4: При конце спадарства хотела бы запитать про супрацу вашей организации с округовой избой лекарской в Аполе. Это что-то шалт у профсоюза у Беларуси, который, в принципе, у нас неможливый, хотя по закону мог бы и быть. Як полягае ваше супрацоўніцтва и насколько оно уплывает на вашу деятельность? И это только такая информационная супраца? Як... Хаця на сайце сапраўды пазначаная іх рэкамендацыя, што яны вас раяць для тых урачоў з Беларусі і Украіны, якія пажадаюць пераехаць жыць і працаваць у Польшу.
3: Хороший вопрос. На самом деле это немножко даже лучше, чем так выглядит со стороны, потому что сотрудничаю, конечно же, с разными избами лекарскими и знаю я процессов изб лекарских во многих воеводствах, не во всех, но во многих воеводствах. Публично об этом признаться могут не все. Это контроверсионная тема. Но конкретно с процессом изб лекарских в Полю и с многими членками Рады польский, то я знаком, и они знают, что за мной идет хорошая репутация. Многим членам их избы лекарской помог формальные, легальные, правные вопросы в Польше. И честно, это очень лестно. Я сейчас улыбаюсь, когда вам об этом говорю, потому что мне, как человеку, это приятно. Заложил иногда фундамент, а иногда фундамент и еще несколько кирпичиков сверху в доброе будущее этих людей.
4: И это выдатно, и дякую великий за размову, господар Артур. И до новых встреч.
3: Спасибо. До свидания.
2: Гость рации.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь. Жыве Беларусь.
1: А таксама далі мы працягваем наш эфір. Наступствы буры ў Мастаўлянах. Праваслаўная парафія на радзіме Каліноўскага просіць дапамогі. Парафія не ў стане самастойна справіцца з наступствамі стыхіі, таму заклікае да фінансавай, валанцёрскай і інфармацыйнай падтрымкі. Пра маштаб разбурэнняў ды тое, як можна дапамагчы. З намеснікам старшыні партыі БНФ Юрыем Мяляшкевічам паразмаўляў Сяргій Апановіч.
2: Тут Мастаўляны, былі разбітыя могілкі, ветрам разбітыя дажджом, ураганам, который был натуральными всякими речами. Як теперь, что там отбывается? Я веду, что вы долучились до сбора, какие там отбываются.
3: По благословению айца Славоміром Якимюка был распочаты доброчинный сбор сродков для преодоления наступства вот этого урагана у Мастаўлянах. И на сегодняшний день мы его разжитюляем и организуем.
2: Ну, шмат удалось собрать, и как люди ставятся до этого сбора?
3: На сегодняшний день мы собрали приблизно 1300 злотых. Сумма, якую мы ставили у якости такой подтримки для парафии, складая 5000 злотых. Всего в ахвирваннях поудельничало 16 человек. Но, конечно же, мы протягиваем этот процесс. Час есть, бо, на жаль, потерпели могилки довольно значно, как были порушены будинки, так и, не пробачьте, не будинки, а конструкции разные, огороджа, помники. Так и шматлики древы зараз находятся в аварийном стане, их необходимо поступово разобрать, знять, каб яны не висели над головами людей, над могилами, каб яны не нашкодили у дальнейшем своими падением, нанесли большие страты. Вот для этого, власне кажучи, необходимые сродки. Парафия стиплая, парафия маленькая, и своими силами им будет этого зробить практически неможливо.
2: Я веду, что в худким часе так само будет праца волонтеров. Расповедите, для чего и для чего потребны волонтеры там на этих могилках, что волонтеры мусят там робить.
3: У нас в субботу плануется выезд сябров партии БНФ, которые удельничают в этой инициативе, и волонтеров, которые долучатся до працев на могилке. Мы собираемся расчистить, ну, вот те завалы, которые там утворены, частка древа уже разобранная, там треба повыносить галлё. Короче, зробить вот той объем працы, который могут себе дозволить несколько, там, 2, 3, 4, 5 человек своими силами вось почистить. Натурально, что при этом необходимо больше складанная техника работы потребует у темнику и кранов, и вышек. Вось, у нас этого пока что нема, но сподіюся, коли будет собрана належная сумма, то эта техника будет замовлена, так само будут специалисты, которые выконуют больше складанные, больше небезпечные працы.
2: Если мы кажем про могилки, всякие пошкодженные, кто лежит на этих могилках, может ведать белорусские, какие имены, может там есть некие знакомитые имены Беларуси.
3: Могилки имеют историю довольно глубокую. Они фиксуются с первой половины 19-го стагодия. Это минимальный термин, скажем, ведомости этих могилков. И это можно просочить на картографии своего часу, информации с крыницев историчных. Могилки были першесно униатские, ну, в той период, когда они фиксуются. И на их стоит так само церква, якая мела, колись была униатской, и зараз это такая могилковая церква ось Казьмы Дем'яна, православной парафии Яна Теолога. Уникальность могилок у тым, что сапраўды захавалася ось гэтая стародавняя церква. Это самый стародавний будинок у Мастаўлянах, и он фиксуется часами, коли у Мастаўлянах жила семья Каліноўскіх еще. Власне кажучи, ось эта аутентичность этого помника, осяроддзе функционально, что это могилки так и засталіся по сегодняшний день. Это вельми важная и каштовная локация, историчный осяродок, який треба доглядать и заховывать. Тем больше сапраўды там пахаваны этнично белорусы. Это можно зауважить по надмогиллях. Ну, яны частково, конечно же, пишутся по польску, частково по кириллице российской, причем вариантам. Але усе гуки, якія передаюць гэта, нават российские надписи, яны абсолютно белорусские. Это бачно просто потому, як люди сами фиксовали свое вымовление у гэтых вось способах написания своих имен и прозвищ. Тому это абсолютно наша белорусская справа допомагать нашим братам-белорусам православной парафии Яна Теолога у Мастаўлянах.
1: Волонтеров запрошают у субботу 11 липня, как долучиться до допомоги. Юрий просит писать ему особисто в социальных сетках.

0: день с рацией.
1: Это на улице далее дождливо, утюрашем по межном регионе. Таки вось день, таки вось напереди у нас вечер, да такая чекается ночь. Вось у нашем по межном регионе, хотя бы вас право, что местами, когда я дожди, да час от часу яны будут пропыняться, да сутихать. Верагодность опадков вельми высокая, навод навальница местами может собраться за шильной в облачности, вельготность по ветра так само высокая, 82-90%. У ночи чекается на наших термометрах температура по ветра прикладно будет вагаться в межах плюс 11-13, зараз 15 у Лиде, 14 у Коронебоковску, де Гайну, 13 зараз у Белостоку, 17 у Бересті, 17 у Кубрині, 16 у Пінську. Ветер там на улице переменливый, есть порывы до 14 метров за секунду, да пониженный атмосферный тиск. Липень. Звучайно, у нас спякотно в нашем помежном регионе, але тут на дворе вырешило нам показать такую своеобразную домоверсию кастрышника. Розница с нормой скудая маль 10 градусов у меньше бок. 10 липеня завтра так само на дворе вызначыць цыклон з цэнтрам над заходнімі раёнамі Беларусі. Воблачна з праясненнямі, дажджы месцамі з навальніцамі. Температура паветра заўтра плюс 18. І так хочацца паглядзець на прагноз, ды сказаць вам, расказаць, дзе ж сонца вяртаецца. Ну, недзе праз тыдзень толькі, ў чацвер наступны. Ужо пераважна без ападкаў будзе, а так, то гэтыя дні час ад часу дажджы будуць да нас прыходзіць. Радио Рация. І рекордна зараз по годину засталося до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі.

Ну, так само зараз доклад опять хрену засталося до 18 Беларуси, до 17 Польши. Там, на первый день у забави новин у нашем эфире, на ради Микуся Калиновского, пошкуджена мясовая мойкалки, про когда расповедим, Казахстан змагается с контрабандой палева на мяжи с России. А вот як змагаются, мы обовязково про 5 хрену у нашем эфире на хвале Радио Рация расповедим.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Пакуль Мінск не зменіць сваю палітыку, пазіцыя Літвы застанецца ранейшай, нягледзячы на змену ўрада, кажа кіраўнік літоўскага МЗС Кястуціс Будрыс.
1: Па словах Будрыса, Літва зацікаўлена ў бяспецы з боку Беларусі. На сёння Беларусь з'яўляецца крыніцай гібрыдных войн і іншых непрыемнасцяў для Літвы. І пакуль гэта не зменіцца, Вільня будзе ініцыяваць новыя санкцыі супраць Мінска.
0: Новы ўрад Літвы, які нядаўна пачаў сваю працу, узначальвае сацыял-дэмакрат Міндаўгас Сінкявічус. Што ўяўляе сабой цяперашняе кіраўніцтва нашай паўночнай суседкі, якое будзе яго палітыка адносна беларускіх эмігрантаў?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і літоўскі палітычны філосаф Гінтаўтас Мажэйкіс.
2: Ваши оценки, вот зная политические силы, зная, может быть, Сінкявічуса, чего вы, вот как представитель Литвы, литовского гражданского общества, научного сообщества, чего ожидаете? Какие есть, может быть, перспективы, смена будет, может быть, каких-то установок, куда вести Литву?
3: Вот за короткое время в Литве поменялись три правительства социал-демократов. Полоцка, Сорогинение, сейчас Сінкявічус. И что это означает? Это означает одно, что партия, которая сейчас выбрана представлять Литву, она выглядит очень слабой, хаотичной. Огромное недоверие этой партии в гражданском обществе. В прошлом году были очень большие демонстрации в Литве против решений по поводу культуры и по поводу общественного телевидения этой партии, по поводу изменения законов общественном телевидении, в принципе, журналистике. В этом усматривали урезание гражданских свобод и свободы слова, урезание публичности. Поэтому отношение к этой партии среди образованных людей, скажем так, очень скептическое, а среди тех, которые выбирали эту партию, они тоже разуверивались в ней, потому что до этого должна была быть еще четвертый премьер, которая премьер, и партия обвиняется во лжи, постоянной лжи, партия меняет свою коалицию, но я бы сказал так, что ситуация Литвы в этом плане выглядит очень похоже на ситуацию в Латвии, там тоже нестабильное правительство, там тоже меняется, и поэтому тут хорошо только одно, что в Литве, как и в других двух балтийских республиках, существует парламентская республика, очень сильное самоуправление, гражданское самоуправление муниципалитетов. Поэтому изменения вот этих в правительствах мало что означает. А второе, что очень важно, в том, что президент Литва не является президентской республикой, президент более-менее символическая фигура. Конечно, Гитанас Науседа, он хочет больше власти, он хочет большего влияния, как и все президенты, в принципе, но не в состоянии этого отнять у парламента, у правительства. И такое, я бы сказал, довольно-таки слабая ситуация. Очень хорошо, что партии хотя бы договорились о финансировании обороны. И, в принципе, это финансирование обороны сейчас более 5%, самое большое по процентам в Европе финансирование обороны, за исключением, естественно, России, Украины и Беларуси, а я имею в виду в Европейском Союзе. Поэтому как бы не все тут пропало и не все исчезло. Тем не менее, когда мы говорим о международных отношениях, что нам интересно, то мы видим слабость литовской позиции. Литва не в состоянии показать ни примеров. Например, одно время Гитанас, ну, президент Гитанас Нурседа выдвинулся быть посредником в конфликте по поводу волынской трагедии в Украине и в Польше. И, ну, было смешно даже у нас в Литве, потому что мы все шутили, поскольку у президента нет никакой компетенции в таком посредничестве. Он ничего не сделал, конечно. Было, ну, довольно жалко смотреть на вот эти потуги. И это означает одно, что в Литве отсутствует такое серьезное понимание, что означает власть. Отсутствует серьезное понимание власти и надежда на то, что Синкевич поймет, что это такое, что это очень серьезно, что это ответственно, что должен служить это время государству, а не самому себе, не своему карману или не своей партии. Вот эта ответственность за государство и за регион, не только за государство, но и за регион, оно вызывает очень большие сомнения. Синкевичус руководствуется мифологией Альгирдаса Бразавскаса. Он заявляет, что будет последователем вот этого давно ушедшего лидера. Тем не менее, мы не видим никаких черт в нем, за исключением желание быть каким-то большим политиком. Но мы увидим, может быть, человек поменялся, может быть, какое-то чудо произошло, но я в этом не верю.
0: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Гінтаўтасам Мажэйкісам. Гаворка ідзе пра новае кіраўніцтва Літвы і тое, як змяняецца ў гэтай краіне стаўленне да беларусаў.
2: Я смотрю по разным источникам, там как бы меньше, все больше и больше белорусов с тех или иных причин уезжает из Литвы. Кому-то там отказали в продлении ВНЖ, кто-то еще с каких-то своих причин. Даже смотрю те IT-компании большие, которые в 2020-2021 году релоцировались в Литву и работают там до сих пор, но, как они говорят, у нас происходит такая мягкая постепенная релокация, и они тоже постепенно, частично переводят свои там отдельные структуры из Литвы в ту же самую Польшу, на Кипр там или еще куда. Вы видите в этом проблему? Насколько это, ну, как бы, с учетом вопросов национальной безопасности, всего остального, насколько это, ну, скажем так, неприятно или как? Или это, ну, жизнь и все?
3: Ну, я бы так сказал, что тут существует несколько таких проблем, что в Литве ведь белорусам, которые говорят по-белорусски, легче выучить польский язык, чем литовский язык. Но мне так кажется, тем, с кем я говорил. И, например, я общаюсь с людьми с, ну, вместе у нас докторантура с ЕХУ, Европейским гуманитарным университетом, которого сейчас Лукашенко объявил террористической организацией, экстремистской даже террористической. Тем не менее, я с ними общаюсь очень часто, да, они мои друзья. То я вижу очень долгое время, лет, видимо, 20, они литовского языка не учили. Прожили 20 лет в Литве, ничего не выучили, хотя профессора

0: сдать на базовом уровне литовский язык. И вот эти IT-компании, я многих из них знаю, они не учили никогда вот этого литовского языка и не соответствовали закону. И из-за этого они как бы прождали, думали, что все так и пройдет, но просто так не проходит, потому что даже для работающих на заводах, на стройках, они обязаны вот этому язык выучить. Но в различных компаниях различные требования. Это коснется и украинцев, не только белорусов. Это касается и россиян. Вот, например, так называемая певица по имени Монеточка, я удивился, она уехала из России, живет в Вильнюсе, дочь ее в Вильнюсе, и я обнаружил в телевидении, что она прекрасно говорит на литовском, причем намного высоком уровне, чем базовый уровень. Но значит, она решила остаться, ей удобно. А те, которые другие ее товарищи, они вот не стали этого сделать. Это надо понять, что это они не стали учиться. А вы попробуйте в Польше жить только, например, с русским языком, то шанс ваш корпоративный нулевой, то вы там пропадете за первый год. То в Литве ты можешь еще как бы жить там 3-5 лет только с русским языком. Но в Польше ты не сумеешь этого сделать. Там вообще уровень требований к языку намного более жесткий и серьезный. В Кипре вы можете делать бизнес только на английском, и нету там особенных требований, чтобы вы выучили вот этот греческий киприотский язык. А в Литве, как в Латвии, так и в Эстонии существует закон. И вы, если долго хотите жить, вы обязаны сдать эти экзамены. И по моему мнению, только в этом смысле и существует отток компаний.
1: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был литовский политический философ, профессор философии, профессор кафедры философии университета Витовта Великого Гінтаўтас Мажэйкіс. Дякую, великий господар Гінтаўтас. До встречи всем. Живе Беларусь.
0: Живе Беларусь. Евразум.
2: Далей у программе Евразум.
3: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пол старых чыноўнікаў?
4: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў.

босоногі, па конях рукі ў ногі і паехаў. У прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять волковыски, я пельмени. Каратиста дановато, я бира нашу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, а где-то ды на их брать в руки.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дэбі Следж, удельница семейного гурта Sister Sledge, у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія теперь больш вядомыя по працы с гуртом Шик у канцы 70-х годов. Sister Sledge были утвораны у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой вядомой песней гурта з'являецца We Are Family 79-го года.